0: Tikitakanana tukun internet at imiringaqtlin ilqalarlutung arnam qaillunayuqsiriq lasxanun apromalun perimenopause symptomatic khallu qaillamaatum utumangchalaallarka tugam totnayuqinran amlhut tamana nasunrittat qachiginaitarluniqlu litnaurilranun qaillun tamaatum tfaqtlarka qanum tiq jen gezut там тмин бэлхий аюуфкнаатин гэзэтак таматумк перменна пазангэлуни игалумиллуа тамана тотстун аюуқутсаатали умьяранун туттарсуни кулниллуалларкууни тотстун тактаюнгалууни аюуфкнаатин арин къэллугутай умьямун халлуа алингалаагаарлутин аваттикун кириуллаагалуутин кизэтагаагниллуук акни ниунглуниам лина нангдермуккат акниринуллраам иттигаана йоллуи қатигинаахлутинга пиоллхкаанун эрнерния тугаама тамаана тотнаюкнгаане кизэттаама налминиам инрихтин тингуралуку чанк асааник инрунк китугуткаанун гормонанк априлгаанун арнкаасугуутиинун тамаана тамаакунк април кура нагнэрмэгэллия цалия пафтилуниам инрунк эстрогеннанк лпахтдулинк пинрилингаана дэзтаарханиха алахтфкланиллиин инрихти алахлуния цалия слиам кватнаюкхамка канам чиглуниам иврютт тамакутунгитнун аюкнрилутит менапазанк пилгит кайсунаулуккаагит амлэрмиам инрихтт литна манрилгут тама кунна литнарвигниллуа пи манрилгут пайвнгаксаунатингам иврилгит пайвчилутингам литнаруттайт акунлингхнилуки арнат кайсунна умьямхтхунна пилалхит чалил арлуккаагит чуккайтарлутингам амлхитлуманинунарпамния ючи тайма ахту махлукия сабрина ютрак инрихта кетчканамия лукитули при менопазан чалиллуа ману пазан капхмалранк сигалхлуния тама кутотстунна билгит ивриктайта панрутарлукии эксерсайзлассхлукии укамалхит укликаннилхкайтнун халлуалаанк инрукитарлукии умьямун тусгалраннунна паллуалингаллагалархитнунна тугами юдра канглуния при менопазак тотнаканна аулуклалхит чалия инрунк чиккималарнилуки гормонайтнунна китугут кайтнлуа тамакут чимиласхлуки ченна кезутак при менопазамк бингартхминия амлхнунна ткитаалхуук утуманталхкаминнуна тиуллимак компьютерат хунна байвнгалрани компанинк атуглуния нотнама писку тай пифкна китагама каларусуки тамакун насмрилмухуннам кизтарнатаакилунинутнама аулукилалхиан кутамиам нутанасмрилуки уитауи миниам кизтак ханихва атулахтук неппарлуку тумминун эстрогеннан гапхомалран кталия прогестеронан гапхомалран гинроклуни ликанерлуни укарфагунаагнилхунилуни кириоллагаалуниам гама нотнат аулуклхитнулла эстрогеннаник инулхминик атунглуниам лхник липилуни тамана чаллак пиухтикнилуку чалилхутклуки нотнат китуканнилхканум лхина аулукути менапазанунат китаракана макут киоким канум чика хуинга кайяуга куянани чугнилучи
1: Today is Tuesday, September 1st, 2026. Let's take a look at KYUK's Tinder Dramas announcements. Back to School Supply Donation Drive continues till its distribution at the September 12th Monthly Food Bank. Donation boxes are at Stan's Barber Shop, Delta Western, and Malone Insurance. You can text or call 545-7524 to pick up. If you have any other Tinder Dramas messages, please email your announcements to radio@kyuk.org or call 543-3131. Kuyana Jaknak for listening to KYUK 640 AM. Mani Mamtaki Shagmi.
2: Here is this week's Yupik word of the week.
3: Awhuk Sulik.
4: Awhuk Sulik. Elder tree.
3: Awhuk Sulik.
4: Awhuk Sulik. Elder tree.
3: Awhuk Sulik Kishtaita Akmati Kawicht Slachtuk Achtun.
4: Awhuk Sulik Kishtaita Akmati.
3: The inside of the elder tree is red like blood.
4: Elder tree. Elder tree.
2: Thank you for participating with KYUK's Yupik Word of the Week.
5: An hour-long music set that swings from one end of the guitar spectrum to the other. Songs range from hard rock to classic ballads. Tuesdays and Thursdays, 7 to 8 p.m. on 640 a.m.
2: Kwani huayuchtsun litnaurun apriyarak.
1: Natstuk. He is looking around at his surroundings from a high vantage point. Natstuk. He is looking around at his surroundings from a high vantage point. Natstuk. Guilga mun maigluni awatni gachta. Dunduachtulga natstuk pungum kainganik. Natstuk. He is looking around at his surroundings from a high vantage point. Natstuk.
2: Guyana litnaus gut kakluta juchtstun apriaranik.

Ани хаягад хони он путун юу логгат мохгаа лутна. Тай чима яг гутаа гутаа мат колкиттай пинна тулгаах. Нан хунах кунаания хилаамиг сунаг уух кунаани. Маани юнам кайнали нан хмалахт. Ани хтой их яз нангит лунут. Ан хут кла хаяг гатта. Тавама юм шохсны их катава хмикали карми яцнам. Нах шук них чики аю кутек тахках пшик тохн хали унамах камахти. Дама хами шу юм юм накшакха хали кшалх кнани султанк инна тушка. Тетмакутте кан гуют юм шохсны юшка. Агай, кто у тебя

чигүүлээ бүлүүгээр нь ганагахут нэгкат нэгэлхэт нан вамун куйг мулун наллек гыскичиги наллеклуну нам кайганну наллеклаагу суги таммай тамагут боонат пичэрунна чивулам та чакнык пих пакаттай тамагут нхаягапут вангу тамакну нам фишэлхэт пичэрун хакъуфкнаки тагуама мхамун пикумтки асинноочигок игнаботлу каннерхлуки таматум кангихкулуукуучин таваатн аюоқши тавангута салкамунга питчаарнун теқтерлу тапичиқукут қаанга кинчиклуку нунаавут аалуккумтху нунамта вангута чали аалуксеққаакут агаютум макут тан хуммай чаавалпут тамарлкуан суу таунап кихчиклугу вангута аюоққақаапут манна илаакучаагапут чали асингинерлутауанинунаами чуулхкапут пичихамштуннунамтни чуунгатукут тагуми каярлута пичихипут.

илаарулуппут таттамаллгүй такнаарлуки юоқтаханаартугут агааюттим тан асаамеаққаваққан алхаақуқтамаллгоон аттухулуку чангнеққан гааюоқнерлигун тикэртуаалаққиккут икааюннарлукутсиисарсаа пиннаарпут такаханаақуқтиисарсаа илаапуллуимкут аяллат маакнуммиорлукитсаали фани хаулиунайук фани хаулиниллагаа таунухиниллагаюк куяалутатсак килаалиоқарлуку маттум таанриухтаккаа мақаанерта куяанатсак илаарулуппут таттаа

хүйэн оганыхоа алсимгийхтунатын кхло. Нунам юэнихангута маттум гаккалах баллагамак аюуккутихтуутмак тхүүтэн кхтугутуай таумак. Манналуу тхүүтфут такаханақпиагалуни такаганайгутсуунаниллу. Майхоттуа тхаанмахуарамти макууни тамаатуми такаганаххутирвиккаа. Такаганаххалгийм таммимум нунам юй тамаакут тхүүтиумалуукки таунасу тхүүтиумассинна. Сайтанасуккнаакку. Таумак манна акка сагукааннерпак таиллериа тхүүткапчху. Той нангангат клюкуллу саллеритаагуулулраани маани нангангагулухтугут. Маннасуу хотнаюуккутихпут. Юм таам юхтунат хатаай бихпакахпут. Талиллу юхтун анхтугаалх талиуна бихпакахпут юм амдаттуай. Тауна ахтахлуку акулам ния атхпахтахтугаасута куяанеқпиарту. Томталухангута юкуния уумбактуай налуфкнаата атуунам киунниухтаагуутлахпут атуунамлуу туай илаалиогуутлахпут уухун ссаагуутиикун илаалиогуутаагаагу. Той унахуания ватн аюуклахпут таккнахпага куулламмикки анка таагахтук такаганахкутсаасуу той тоат наюуккарлаанагалуни такаганайгутсуунаниллу. Хангутат той тамаана уппиутаркарпут макут ссаагуутит атуугаркапут атуриуумерарккарлуги.

quattun ning sekhiluku akam nasawutta aya katalreni aya gakkalreni makut mutungneurchuutst yaqfaarnun nat mun toyum yoqt qikkumta yaqfaarnun aya katakhaluta qawartarlutaarlu pikumta mutungneurchuutst sinalluyagut qiaqunatiikki саххатн аюкраю таппекаартаррарп кананинэнгэлаарлун лаарлэгэлуни лупиттуука тамана кумьян пуи тавкахэлуку чалиллу кеэккаппэрамта аягафкнаатта той акка авани ахна анама аталха ки капихмия яхлуни юлхуми пиунриллхууқ тамана аттус куманритсаарлуки илам нун канрут клахка анама канрут квакаюитлхаанаарут маухум цақап каппаарахқама тагами юкку нагааллааник нигахтарлуку таммай таматум ки капихми аяарлхкам инхкуутиниққо Ummiang chaut kluki makut ismikun kanruyut makut kingu walrearun ritut. Ummiang chaut kluki ummiang chakalutat chakapermuk. Kanrutingna kakut.